ковры, нагине крыльдиле кель римсе твиндире, куй вулга плана байту, сесть крылья саял куайту, а пухке байка унес, не дольси малай. Нэн сурнуа я серва, лыкс нюля тут байк, магнетик пэндикер валон, рухтунут лайк, ei näisin jala jälgi, ei lilli ega pärgi, ei nutus silmi märgi, mul selge on kõik.